ночи, і крос прозор глядаш у далину, как у могла заклоняться лаше. Или крос прозор глядаш у далину.